меня мхина, панья тужна, а унутра фина. Скупе паре за досадне сате, на жалости со срцем мислим я на те. Купуем и тогда кокице, кикирики, слане кошнице. Тварно се труди да ми угодишь,